0: größten Hits des Ostens. Nur hier auf Antenne Ostalgie, weil es zu uns gehört. Antenne Ostalgie.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три,